0: 核试验基地选在这个地方，我不同意。
1: Почему?
0: 美国已经试验1500万吨当量级的氢弹，敦煌的地质条件却只能承受2万吨当量级的原子弹爆炸。2万吨和1500万吨，架在一架天平的两端，不会平衡。
2: 20000 тонн и 15 миллионов тонн не смогут балансировать на обоих концах весов.
1: Господин Джан,
3: Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден, что Китай сейчас настолько беден,
0: вам в этом минту.
2: 600 миллионную нацию.
1: Это есть в нашей стране.
2: Наши атомные и водородные бомбы могут вас полностью защитить.老地图，上面所显示的地下水早在100年前就已经干涸了，现在的水源根本无法满足工程用
3: 需。
1: Итак, что вы собираетесь делать?
2: 您想怎么办？
0: 你告诉他，我马上回北京，向陈赓同志汇报。首长，首长
4: 啊，
0: 这是我们写的详细报告。
4: 嗯，我看过了。张云月，敦煌不行，那就再找一个嘛。你有什么打算？
0: 首长，我想带4辆吉普车，一部电台，外加粮食、罐头、饮用水，从敦煌出阳关，一路向西，到新疆的罗布泊进行考察。
4: 罗布泊，
0: 嗯，
4: 好，我等你的好消息。